0: Реклама.
1: Автомобили ще...
2: Радио Цитруси са реклама сам сахови. Хути, шуйди, шуйди, ормут за ати, ати, от сарба.
3: Тквену смент Радио Цитрус. FM 97.3.